0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. 5-3. Greatest hits. 5-3-8 greatest hits.